davno. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. I kad mi fališ ovih dana, ne znam gde je prava strana i ne znam da li je dan i da li je noć.
1: Мне приснились твои губы опять, и я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.